0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Einfach ununterbrochen gut. 30 Minuten einfach gute Musik nonstop. Nur bei Neckaralp Live.